Бедми зарадаси за счастьем и за молодость и любовь. Бедми за все, что нам так дорого. Выпьем мы снова. Дорого.